на рой. Бро, посетка кане гостян рой, ты же на кого на это. Тоже бро, озема на эли. Эти чилепка. Бродей, где ман бела таза на это же на кого. Во на рой лаглакаке. Во азман ли на эли. Таза же на кого на это, бро. Ты бро вас бей на бро.

0: 직계 가족이 없어 묘소 관리가 어려운 상황이었습니다. 할아버지와 고려인들이 찾아왔을 땐 방치나 마찬가지였습니다.
1: Этот участок, это место захоронения тоже толком никто не знает, но кладбищенские работники примерно указали в свое время. И вот по его информации там где-то не хватало там несколько моментов. Ну,
0: 전쟁이 끝난 뒤 처음 조성된 묘소에서 크즐 오르다 공동묘지로 옮겨졌습니다. 이후 두 차례의 이장을 거쳐 한국에 봉환되기 전까지 네 번째 묘역에 잠들어 계셨습니다. 1950년대 세워진 옛 묘비 일부를 김래프 할아버지가 보관하다 2024년 한국에 기증했습니다.
1: прошло 10 лет, запустение проходит, там колючка растет, в общем, каждый раз, иногда, если гости приезжали, то там, ну, кладбищенские работники. И вот, исходя из такого положения, в общем, мы, ну, я, мы, мои друзья, мы решили создать фонд, фонд Бомдо, общественный фонд Бомдо, чтобы систематически начать проводить работу по содержанию, по сохранению памяти, по сбору материала, по сохранению памяти и увековечению его памяти, значит.
0: 살다 보면 많은 것을 잊게 되지만 결코 잊어서는 안 될 존재도 있다고 생각했답니다. 홍범도라는 이름의 무게만큼 책임감도 컸습니다.
1: Но меня в шутку здесь друзья сказали, что это как его, Лев Николаевич является внуком фон Бомдо. Ну и семья тоже, вот покойная супруга Эмма, вот, которая вот на фотографии.
2: 홍범도 장군님이 고국으로 돌아간 거는 저희한테는 굉장히 기쁜 일이고 좋은 일인데 선생님의 마음은 어떠신지 감정이 여러 가지일 것 같아서 궁금합니다.
1: Потому что я говорю, мы как-то старались быть именно вот такое слово есть коллективный потомок. У Хон Бомдо не было родственников. Святая обязанность как-то хранить память о нем, продолжая, значит, как его. Продолжать увековечивать его имя. Конечно, и грусть, и радость, и печаль есть тут присутствует. Ну, в общем, чисто такие человеческие чувства, конечно. Это всем, мы все рады, что человек вернулся на свою родину. И он даже, наверное, не предполагал, наверное, что его имя так возвеличат. Он просто хотел вернуться на родину, на место, где он родился, наверное, так.
0: 돌아가신 지 78년 만에 귀환입니다.
3: 조국의 독립을 위해 평생을 헌신하신 홍범도 장군님의 귀환을 모시게 되어 영광입니다. 지금부터 대한민국 공군이 안전하게 공유하겠습니다. 풀, 숙!